уже, или крос прозор глядашь у долину, как он могла заклоняться лаше, или крос прозор глядашь у долину.

предкости мене. Можда си не замінила с неким, с неким другим, кога мене волиш. Звук твоих страха.